0: тусарниттаалаа укэппэрнна амаа тулэрниу миксаану илинниартиттиюаннуу қаума аммаа таанна ниллаасаарту анаанаруйуну анаанаруорсимаюнуллу анаанагиаруортуннуллу анаанаруйуримааттиарну таанна ниллаатиппара амма таанна пиваллиаживерии тунунэрмингаарту тиини қумагаапик аперсортариуннарсеққаумигма нуналинганне қануиннингинни пиваллиаживериниарма нааралармилавунай
1: ei tunga sattua rouvua.